0: харум, байцко цайда иште мана, хорба бас мерсерду.
1: Асирко мек паншана памленан, зайра хе горе рансазен, мен ирару битсиден. Ов вор хае, неро амида чко битиден, ирару лав гомедо битеснен. Омедот мени нешана пани без, бит парсанан ке бит парсасен. Чема мо? Ինչ ավոր խոսի, մեկը չի զապեր, աջայիք։